транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Kid News. Здоровье. Чтобы ваше утро было идеальным, американские ученые совсем недавно дали несколько полезных советов. Эксперты рекомендуют всегда просыпаться в одно и то же время, чтобы оградить организм от стресса и перепадов настроения. Также не лишним будет добавить в вашу жизнь любую умеренную физическую активность, что положительно скажется на метаболизме и позволит телу быть в тонусе. Помимо этого, после пробуждения не забывайте открыть шторы, поскольку утренний свет помогает вырабатывать организму гормоны радости, что положительно скажется на вашем настроении. А вот хвататься за смартфон сразу после пробуждения не стоит, потому что это приводит к рассеянности внимания и в итоге ухудшает настроение. И, наконец, первый прием пищи должен содержать в себе белок и клетчатку, что положительно скажется на когнитивных способностях. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Hit FM.
1: Hit News. Больше новостей на hitfm.ru.

радиостанция Hit FM. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Животные. Мир животных довольно жесток и прямолинеен. И совсем недавно это подтвердило исследование ученых из Калифорнийского университета в Беркли. Ученые долгое время наблюдали за шимпанзе в одном из приютов в Уганде. Сначала они фиксировали, кто с кем проводит время и вычесывает шерсть. А потом устроили эксперимент. Одна обезьяна сидела с подносами нарезанного ананаса, а вторая могла дернуть за веревку и забрать себе чужое угощение. В результате незнакомые Комцы крали фрукты в 70% случаев, а друзья только в 61%. Разница небольшая, но статистически значимая. При этом отдельно отмечается реакция жертв. Когда кражу еды совершали дружественные особи, обезьяны сначала реагировали более бурно, но затем успокаивались быстрее, чем в случае с незнакомцами. Ученые объясняют это более высокими ожиданиями от близких. Получается, если друг без спроса взял что-то с вашего стола, возможно, в душе он шимпанзе. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Принято считать, что важно делиться только историями своего успеха. Однако недавнее исследование американских ученых доказало, что рассказывать о своих неудачах не только не стыдно, но и полезно с точки зрения науки. К примеру, когда ученые открыто говорят о своих провалах и трудностях, публика воспринимает их как более честных, заботливых и близких по духу. При этом компетентность не страдает, ее оценивают также высоко. Психологи называют это эффектом оплошности. И если человек явно компетентен, но иногда ошибается, он становится привлекательнее в глазах окружающих. При этом, если ошибку допускает тот, кого считают средним, эффект работает в обратную сторону. Механизм простой. Когда эксперты показывают, что они тоже люди, это приятно удивляет и сближает. Так что, вполне возможно, искренний рассказ о своих неудачах может помочь в делах. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
1: Второе место.
0: Диджей Коджа, Джейсон Дерула и Мелоди. Michiko.
1: Первое место.
0: Шакира и Burna Boy. Dai Dai. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.
2: Реклама.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: ООО РБВ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитная. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Технологии. Любители бананов могут начинать ликовать. Дело в том, что в Великобритании вывели генно-модифицированные плоды, которые остаются желтыми сутки двое после нарезки и даже больше в холодильнике. Ученые смогли отключить все копии гена, отвечающего за выработку полифенолоксидазы, фермента, который вызывает потемнение мякоти. Понадобилось это не для эстетики, а для заботы о природе и экологии. По статистике, каждый день в Британии выбрасывают почти 1,5 миллиона съедобных бананов из-за непривлекательного внешнего вида. Технология позволяет сократить пищевые отходы и снизить выбросы углекислого газа, а фруктовая тарелка теперь может выглядеть свежей более долгое время. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7:01 в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу. Будите Алиш на радио Хит ФМ. Доброе утро, доброе утро, доброе утро.
1: Доброе утро, доброе утро. Вот у нас сейчас будильник был, который ты хочешь слышать. И второй будильник от меня, это вот который ты точно бы выключил.
0: Это оба будильника, которые я бы выключал все время.
1: Да-да-да. Сегодня у нас пятница, друзья. Напоминаем, вы представляете, вы вот только проснулись, а может быть и не знали даже, что сегодня 2 октября и пятница.
0: Слушайте, ну это же прекрасно, смотрите, кто-то проснулся, думает, какой же год, это сейчас вторник, они такие, пятница, он такой, боже, как класс, смотри, какие хорошие новости с утра пораньше.
1: Праздники, соответствующие пятнице, Всемирный день улыбки.
0: Всемирный день улыбки.
1: Это всегда, только попросите. Ну и праздник пледика.
0: Пледик.
1: Пледик, да.
0: Прекрасно.
1: Постирайте все свои пледики. Мне кажется, они вот требуют даже в обновлении.
0: Не так, значит, постирайте все свои пледики. Мне кажется, они у вас слишком большие.
1: Да-да-да. Вот. Я, кстати, тут столкнулась с такой задачей. Купила новую стиральную машину, а в нее теперь не влезает пледик, чтобы постираться.
0: Ты же детскую купила, что ли? Как пледик может не поместиться в стиральную машину?
1: Да, да, только где перчатки стираются.
0: Вот это перчаточница.
1: Не, напальчники.
0: Напальчники. Ты стираешь напальчники?
1: Нет, конечно.
0: Серьезно?
1: Шучу. Ладно, в общем, все свои пледики приготовили, и начиная с сегодняшнего дня вы можете спокойненько лежать под ними и чилить.
0: Да, прекрасно, ребята.
1: Какой план на этот час?
0: О литературе поговорим. Осень же.
1: Супер.
0: Хочется сесть с томиком хорошего романа.
1: Вот, а сюда же подойдет тоже.
0: С какавой.
1: Ага,
0: вот, например, можно взять второй том «Мертвых душ». Ничего не смутило,
1: Пу-пу-пу.
0: Да? Не смутило?
1: Смутило все.
0: Второй том.
1: Да я слышу!
0: Ну, вот, для тех, кого не смутило, вы не ослышались, именно второй том, который сожгли взять. Вот. Об этом, кстати, и поговорим.
1: Ага.
0: Вот. А еще вот про День улыбок, да, вот вам новость, пожалуйста.
1: Рукописи.
0: Зумеры решили отметить День улыбок и решили отменить улыбки. Вот, видимо, узнали, что в школе придется читать «Мертвые души».
1: Ты представляешь, какие они шустрые? Мы с тобой только еще подумали, еще даже не сказали.
0: Они уже все отменили, вот.
1: Да.
0: Да, вот такой план на ближайший час.
1: Прекрасно, Адам Терешкова здесь на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: Билли Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 7.09 в Москве. Всем приветики.
2: Нейросеть дописала второй том «Мертвых душ» Гоголя. Да, вот ту самую рукопись, которую он сжег. Теперь же поклонники писателя смогут прочитать версию продолжения романа от ИИ. Сразу успокою вас, тут есть о чем поговорить. Работа над проектом продолжалась 1.5 года. Это не просто, знаешь, что ты типа...
1: Запрос такой, да, за секунду.
2: Да, а тут прям вот смотрите, работа над проектом продолжалась 1.5 года. За это время нейросеть написала текст и придумала иллюстрации, это важно. За книгой стоят не только умные технологии, смотрите. ИИ обучали на произведениях писателя... письмах, архивах и сохранившихся черновиках второго тома. А вот люди уже контролировали сюжет. С одной стороны, осуждаю. Ну, фу-фу-фу. Вот. Uh-huh. А с другой стороны, очень даже интересно, что получилось.
1: Ну, я, может быть, тоже почитала бы.
2: Я бы для начала... что я...
1: Давай будем... Для этого нужно выбрать место определенное.
2: Для этого надо прочитать первый том. Будем честными.
1: С него начнем.
2: Потому что в школе я по нему получил 2. Вот. Хотя обожаю Гоголя. Но Гоголя я обожать стал уже когда вырос.
1: Но если честно, вот такое нормальное свое драгоценное время я бы не тратила на прочтение второй вот этой ИИшной версии.
2: Ну почему? Это интересно, да. Просто если вы по ней собираетесь... Я вперед заглядываю. Если вы по ней собираетесь фильмы снимать, или уж тем более, прости господи, сериалы, то по рукам дать надо. Вот. А если вы просто так для почтения памяти и интерес просто вот зудит, ну чем же закончится это? Вот, пожалуйста, это хорошая идея.
1: Я все-таки за настоящую литературу. Да,
2: сразу чувствуется, да, что я начал электронные книги читать.
1: Да ты вообще что-то такое слишком современное стал.
2: Все дальше от Бога.
0: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
0: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только. Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
4: ОРВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
7: То, что я видел, будущее.
8: Фантастическая премьера.
7: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
9: Он перестал быть человеком.
7: Он угрожает уничтожить Землю.
10: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
11: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
12: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
13: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
14: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
15: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-012-56-68. Москва. Улица Тимирова, Фрунзе 11. Акции с 21 по 26 октября 2024 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес. 0+.
16: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
17: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
18: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
18: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ». Партнер «Национальные проекты России». Присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф.
1: 7:17 в Москве. Друзья, этой осенью мы рады представить вам новый проект «Зеленый хит». В течение 2 недель каждое утро здесь на радио Хит ФМ мы будем говорить о простых экологичных привычках, делиться своими, узнавать ваш и вместе находить идеи, которые помогают бережнее относиться к природе. Совсем скоро мы объявим первую хит-миссию дня, а пока, конечно, начнем с себя. Ну, Адамов, я, например, всегда беру с собой многоразовую бутылку для воды.
2: Ты спортсмен, тебе надо.
1: Ну, я на тебя на самом деле насмотрелась. Просто однажды привыкла, и теперь покупать каждый раз новую пластиковую вообще не хочется. А ты?
2: Ну, кстати, это тот случай, когда хорошая привычка еще и очень быстро становится повседневной. Я, например, уже несколько лет отдельно собираю использованные батарейки и потом сдаю их в специальные пункты. Никакого подвига. Я просто не отправляю их в обычное мусорное ведро.
1: Какой ты молодец.
2: Я такой.
1: Да. Через несколько минут, друзья, мы узнаем, какие экологичные привычки есть у вас. Мы объявим первую хит-миссию и подарим приз за лучшую идею.
0: Зеленый хит

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ». Партнер «Национальные проекты России».
1: Это проект «Зеленый хит». Я напоминаю, что этой осенью на радио «Хит ФМ» мы вместе с вами собираем простые идеи, которые помогают заботиться о природе каждый день. И вот так звучит сегодняшняя хит-миссия.
2: Расскажите, что вы не выбрасываете, а используете повторно. Может быть, банкам находите новое применение, упаковкам, старым вещам. Интересно все, что действительно работает у вас.
1: Отправляйте свои сообщения нам в мессенджер «Макс» на номер 8-925-007-1074. Еще раз повторю цифры. 8-925-007-1074. 10-7-4. Автор самой интересной и полезной идеи получит экологичный подарок.
2: Ждем, посмотрим, какие вещи у слушателей Хит ФМ получают вторую жизнь.
0: Зеленый хит

0: «Зеленый хит» на радио «Хит ФМ».
1: Продолжаем «Зеленый хит», в котором мы собираем ваши простые идеи, которые помогают заботиться о природе. Несколько минут назад мы с Артемом спросили, что вы не выбрасываете, а используете повторно.
2: Ну вот, например, Алина пишет, она раздельно собирает мусор. Я не знаю, повторно, она, конечно, вряд ли здесь что-то использует, но на переработку же идет мусор.
1: Значит, да.
2: Вот, а еще вот, пожалуйста, мне очень понравилось, кстати, от Виталика. Я скажу честно, мало кто об этом задумывается, вот. И я в свое время, в том числе, и я теперь поступаю как он. Вот смотри, что он написал. Он не выбрасывает в мусорку старые покрышки. То есть, когда колесо порвалось или что-то еще, ты в мусорный
1: контейнер.
2: Есть специальный центр переработки.
1: Да.
2: И он отвозит туда. Я тоже не так давно начал этим заниматься.
1: Круто. Мне на заметку. Оля пишет, моя экологичная привычка взять с собой эко-сумку в магазин продуктов и отказаться от пакета на кассе. Тоже отлично.
2: Ну, это, кстати, да, полезно. Ну, еще и, кстати, стильно. Шопперы, знаете, я вам скажу сейчас нынче.
1: Их часто в подарок дают, например, на моих спортивных мероприятиях. Поэтому у меня целая коллекция шопперов.
2: Мы видели, у вас есть пакет с пакетами, уберите его. Ладно, друзья, сегодня мы с Дианой должны выбрать одного из победителей. Мы очень долго выбирали и решили, что это будет Аня из Москвы. Аня отдельно собирает крышечки от бутылок и батарейки. Вот как я вот с батарейками. Нам понравилось, это просто полезно и действенно. Анют, привет.
1: Привет.
3: Привет всем.
2: Скажи, пожалуйста, вот у тебя как это происходит? Вот смотри, я знаю просто, что у многих в подъезде внизу такой есть контейнер, куда батарейки скидывают, ну или крышечки. У тебя так же или ты куда-то ездишь прям конкретно?
3: Нет, я отношу чаще всего либо в магазины у нас стоят специальные контейнеры, либо в детский сад или в школу детям, у них тоже специальные контейнеры стоят.
1: Какая удобная штука.
2: Детям батарейки нужны в детском саду севшие?
1: Ты думаешь, они...
3: Играют.
2: О, как это мило.
1: Мне сразу захотелось пошутить про игрушки, но не буду.
2: Ну, кстати, из крышечек при переработке, из крышечек можно массу всего сделать.
1: Поделки можно делать. Дома строить из крышечек. Кстати, по-моему, какой-то энтузиаст сделал такое.
2: Анют! Мы тебя поздравляем! Ты большая молодец.
3: Спасибо.
2: На самом деле. Вот, вручаем тебе наш шикарный экологичный подарок. Теперь у тебя вот есть и немножко экологии будет своей собственной.
1: Ну, спасибо, что поделилась. А уже в понедельник в это же время ловите новую хит-миссию, и мы посмотрим, чем же еще нас удивят слушатели радио Хит ФМ.
0: Партнер «Национальные проекты России». Внести вклад в лесовосстановление может каждый. Акция «Сохраним лес» проходит по всей стране. Выберите удобную локацию в своем регионе, свяжитесь с координатором и приезжайте на высадку. Инвентарь и посадочный материал предоставят на месте. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Зеленый хит.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Магнит семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Что происходит?
9: Полиция опечатала здание.
8: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде.
9: Мы попали.
10: Арахнит.
8: Снимите это с меня!
10: Уже в кино.
11: 18+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
15: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Рейринга ВЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
16: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
17: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
18: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
19: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Будите Айлиш на радио HIT-FM.
1: 7.46 в Москве. Всем доброе утро.
2: Какой сегодня праздник, напомните, пожалуйста?
1: Улыбок.
2: День улыбок. Улыбаться на фото больше не модно. Так решили зумеры, пожалуйста. Вот так. Ну, что
1: поделать? Ой, а я, получается, с ними заодно. Ну, заметил мои фотки, они стали серьезными.
2: Ну, это просто ты не улыбаешься, потому что щечки.
1: Нет, потому что я как будто бы деловая женщина.
2: В общем, вот эта вот история, сыр, улыбка, камера больше не работает. В соцсетях все чаще вирусится такой вот тип фотографий. Спокойное лицо, взгляд куда-то помимо камеры и полное ощущение, будто человеку вообще не хотелось фотографироваться. Я, кстати, знаете что? Я вам скажу честно, ну, не знаю, как зумер, я понимаю...
1: Так себе вы актер.
2: Я понимаю, откуда они взяли это. Я недавно какие-то смотрел российские бренды одежды и, ну, типа, на сайт заходил, и там у всех моделей такое лицо.
1: Угрюмые
2: типа,
1: вообще.
2: Вы чё? Вот это же, ты, да, на тебе яркая рубашка веселая. Почему ты такая или
1: слушай,
2: такой грустный?
1: А может быть, действительно, знаешь, не так уж и веселый в данный момент.
2: Ну, вот, вот тут...
1: Я не люблю свою работу.
2: Они в пример...
1: А что делать?
2: Они, кстати,
1: ну,
2: вот...
1: Не я, они.
2: Зумеры в пример приводят Сабрину Карпентер.
1: Ага.
2: Слушайте, ребят, извините меня, там на лицо вообще никто не смотрит, давайте честно. Вот, Билли Айлиш. Ну, Билли Айлиш, она и поет, она шипит там просто. Змею вызывает. Вот, Кайли Дженнер. Ну, слушайте, она улыбается, не надо.
1: Ничего не имею против этих прекрасных женщин.
2: Пожалуйста, Хейли Бибер. Ну, извините, с таким мужем. Как там веселиться? Вот. Ну, в общем, у них нет почти улыбок. И вместо них слегка такие, знаешь, надутые губки, вот, и так далее. Я не знаю, слушайте, я считаю, что улыбка вообще это самое крутое, что у нас есть. И слава богу, что это бесплатно пока.
1: Пока, да. Ну, а вообще, я понимаю девчонок, которые стали меньше улыбаться, потому что что?
2: Мимические морщины.
1: Это раз. А второе, каждая улыбка, она не просто так, она стоит денежку.
2: Что?
0: Будет

0: Реклама.
1: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.

0: пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
1: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу.

0: 8.00 в Москве. Здрасте, это Адамов и Терешкова.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Вот, пятница у нас сегодня, ребятки. Пятница, 2 октября. Как я давно не говорил эти слова и числа не называл.
1: О, это время. Точно.
0: 2 октября на календаре. Пятница, ребята, пятница.
1: Обожаю осенью именно этот месяц, ты знаешь почему. Ну, а пятницу мы любим все. Завтра уже начинаются выходные.
0: Да, согласен.
1: И пятница это уже такая, знаешь, практически вот ночь перед выходными. Вот она, эта ночь начинается с утра. При пати.
0: Пятница, она не нуждается в таких пафосных априориях, вот, и уж тем более описаниях.
1: Не, почему нет? Мы можем с тобой фантазировать, мы это любим. Вот, ну, представь, вот, что пятница – это женщина. Она блондинка или брюнетка?
0: Брюнетка, конечно. А нет, она рыженькая.
1: Рыженькая? Хорошо, допустим, она в платье. Платье какого цвета?
0: Я думаю, что такого, знаешь, зеленоватого цвета должно быть.
1: Рыжее зеленое платье.
0: Не зелен, зеленоватый, это разные цвета. Ты почему не знаешь это?
1: Она на каблуках.
0: Естественно.
1: Ну все, все нарисовали эту картину. Красные губы? Да.
0: Ну нет, зачем красный? Рыжий, красный не очень. Просто обычный цвет. Естественный.
1: Еще стилист, я смотрю.
0: Естественно. Беретик обязательно. Бежевый беретик. Бежевый беретик. И такой, знаешь, тренч.
1: Прекрасно описал пятницу. Мне кажется, если бы она это слышала, ей бы понравилось.
0: Я как Робинзон теперь жду эту пятницу.
1: Я тебя понимаю. Что у нас в этом часе?
0: Так, о мемасиках поговорим. Вот. А еще про ММА поговорим.
1: Вот это да, неожиданно.
0: Да, перешли. Но непростые, это непростое соревнование, а очень забавное.
1: Окей.
0: Вот, что, ну и, конечно, хит на днюхе, ребята, хит на днюхе. По пятницам, как обычно, мы поздравляем кого-то из вас с днем рождения. Поэтому, если у вас сегодня день рождения, дайте нам знать об этом. Просто отправьте пароль, звучит он так: у меня днюха, нам в мессенджер Макс. Уже можно сейчас это делать. Мы в течение часа с кем-то из вас свяжемся, подарим подарки, поздравим и так далее. Номер 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Вот на него отправляйте пароль «У меня днюха» нам в личку в мессенджер Макс.
1: Стинг, пожалуйста, этого не делай. Мы тебя и так поздравим с удовольствием. Поздравляю с днем рождения невероятного певца, композитора, актера, продюсера. Стинг сегодня хэппи бёрдэй.
0: Прекрасно.
1: Ура! Диана Терешкова здесь, Артем Адамов. Мы продолжаем.

0: Радио Хит ФМ.
1: 8.07 в Москве. Всем привет.
2: Тут очень интересное исследование провели и выяснили, что у большинства людей, практически, даже как, у 90% людей есть друзья, с которыми общение состоит только из мемасиков. Дамы и господа, позвольте представить моего друга Диана Терешкова. Человек, который присылает мне столько мемасиков, просто я не успеваю все это посмотреть.
1: Давай, тоже признаемся в ответ, ты мне отправляешь не меньше.
2: Но это я просто заболел уже этим. Я признал дружбу.
1: Вот.
2: Исследование показало, личную жизнь и новости почти не обсуждают. Вживую такие кенты могут вообще не встречаться даже.
1: Я тебя не знаю. Ты что делаешь тут против меня в студии?
2: У нас есть с Дианой один общий друг, который мемолог вообще, мемасикололог. Вот, я вам клянусь, этот человек за один день может, как, знаешь, в новостях говорят, суточную норму.
1: Там, где вы учились, он преподавал.
2: Да, он строил это здание, вот я вам скажу. Да, мы уже не смотрим мемасики от него, просто листаем. А он продолжает все равно это делать.
1: Он уже предчувствует мемасики, он уже показывает нам будущее.
2: Терешкова присылает, я могу просто не смотреть, листать, она рано или поздно это все выкупает и начинает истерики за это. Вообще ничего не смотри. А потом, ну, главное последний посмотреть. Вот. А потом, этот нет, этот сыпет. Вообще, ну, я говорю, это вообще, на самом деле, если мы сейчас серьезно поговорим, то это очень круто, когда есть такая мемосвязь между вами, между людьми. Это вообще шикарно.
1: Мне кажется, она ни о чем не говорит.
2: Она говорит о том, что у обоих просто в моем окружении...
1: Что ты просто в рассылку попал.
2: Нет, просто в моем окружении у людей хорошее чувство юмора.
0: Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
1: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
3: Люблю его так сильно.
4: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+. Yeah,

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: твоей жизни. Партнер «Национальные проекты России».
1: 8.16 в Москве. Это утреннее шоу «Будет тяришь» на радио Хит ФМ.
2: Сегодня в «Хит-гайде» мы будем разбирать шкаф.
1: Хорошо.
2: Три способа расстаться с вещами, которые вы уже не носите, но их и отправлять в корзину совсем не обязательно.
1: Ты не представляешь, как мне актуально. Я сегодня разбирала с утра.
2: Это всем актуально, потому что я тоже начал разбирать. Я сейчас тебе жаловался об этом. Итак, поехали. Пункт номер один. Отдать кому нужно. Вещи в хорошем состоянии можно передать в благотворительные фонды или сдать в специальные пункты сбора одежды. Там их сортируют и находят новых владельцев. Главное правило простое. Отдавайте только то, что сами не постесняйтесь. Не постеснялись бы еще раз надеть.
1: Да, так и сделаю. Я родственникам повезу в Беларусь на следующей неделе.
2: У меня часть вещей еще с бирками даже.
1: Ого!
2: Обменять. Это второй пункт. То устроить обмен одеждой. Это так называемый своп. Вы приносите ненужные вещи, другие участники приносят свои, и одежда просто находит нового хозяина. Можно устроить такой обмен, там, не знаю, самостоятельно среди друзей или коллег. В итоге и шкаф свободнее, и обновка появляется без дополнительных трат.
1: Мы с подругами постоянно такое делаем.
2: Пункт номер три. Сдать на переработку. Вот если футболку уже никому не подаришь, то это еще не обязательно мусор. В специальных пунктах принимают изношенный текстиль отдельно. Вещи становятся вторсырьем, вот и все. Так что даже старой футболке можно подарить вторую жизнь. Так что либо на дачу.
1: На дачу, на тряпки, я знаю эту историю. В итоге свалка. Некоторые магазины, по-моему, даже принимают старые вещи, их марки на переработку и делают какую-то скидку на новые вещи.
2: Вообще нет хуже варварства. Это когда, знаешь, твоя любимая футболка стала тряпкой для мытья полов.
1: Это да.
2: В общем, прежде чем отправить вещь в мусор, дайте ей еще один шанс. Более того, такие шаги помогут окружающей среде. Ведь большие перемены, они начинаются с небольших действий каждого из нас. Например, с раздельного сбора отходов. Или вот как мы, высадки дерева.
0: Партнер «Национальные проекты России». Внести вклад в лесовосстановление может каждый. Акция «Сохраним лес» проходит по всей стране. Выберите удобную локацию в своем регионе, свяжитесь с координатором и приезжайте.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 7 тепла, днем до плюс 11. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассах города. 0+.
10: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
11: ООО АГК. ОГРН 124-400-00-426.
12: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
13: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
14: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: на днюхе. На днюхе.
1: 8 часов 27 минут в Москве. Сегодня пятница, а это значит, пора поздравить кого-нибудь с днем варенья.
2: Мы сделаем это с удовольствием, дорогие именинники. Если именно сегодня, 2 октября, у вас день рождения, срочно берем в руки телефон и действуем.
1: Да, это не тот случай, когда счастье любит тишину. Надо всем об этом сказать. Отправляйте нам в мессенджер Макс пароль. У меня днюха. Можно даже написать детка. У меня днюха. Мы сразу же с кем-то из вас свяжемся, в прямом эфире подарим подарок. Поздравим, естественно. Вот. Но смотрите,
2: не без этого.
1: Еще одно важное правило. Если вы думаете, что таки сидите, ну, у меня не день рождения, жалко, вот у моей сестры или девушки моей жены день рождения. Нет, дайте нам знать. Если не у вас, тоже поздравим. Короче, если у вас, у ваших друзей, близких, родных, неважно кого, день рождения, вы хотите сделать сюрприз, ну, может быть, либо самому себе, дайте нам знать. Еще раз напомню, пароль у меня днюха. Отправляем в мессенджер Макс на номер 8-925-007-1074. Ждем!
0: На днюхе.

0: на днюхе. На днюхе.
1: 8.33 в Москве, это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. И да, по пятницам мы поздравляем именинников с днем рождения.
2: Что все, что от вас требовалось, это дать нам знать, что у вас день рождения. Отправить пароль у меня днюха, ну как у вас. У вас, у ваших друзей, близких, родных, неважно. У кого-то из вас должно быть в окружении на этой планете день рождения.
1: Да.
2: Вот, и надо было нам дать об этом знать. Мы обещали связаться и поздравить в прямом эфире. Итак, дамы и господа, встречайте, Наташа, город Солнечногорск. У ее племянника Андрея сегодня день рождения. Общаться будем с Наташей. Натали, привет.
1: Алло, алло.
2: Наташа.
3: Алло, алло, все, я на эфире.
1: Спасибо, алло. Спасибо.
2: Герцогиня, скажите, пожалуйста, племянник рядом?
3: Племянник нет, не рядом. Он сейчас в школе. У него сегодня юбилей, 10 лет ему исполняется. Так он хоккеист.
2: Хоккеист еще?
1: Ничего себе. Это сегодня просто... короткий день, каникулы начинаются или у вас нет?
3: Да, все верно, все верно.
2: А у нас?
1: Понимаешь, это...
2: На кухне,
1: это
2: а у вас на кухне газ.
1: Московская область по-другому учится.
2: Да, ну ладно. Жалко, конечно, хотелось бы тоже на каникулы. Так вот, смотри, по правилам нашей истории мы сейчас перед тобой поставим три коробки. Вот они стоят, в одной из них лежит... В них лежат подарки. В одной из них лежит настольная игра «Спойлер. Все звезды». В другой лежит стильный кофер «Радио Хит ФМ». Это такая уютная небольшая термокружка. Вот. И яркий хитовый зонт «Радио Хит ФМ». Так вот, мы сейчас это все перемешали. На тебе ответственность. Что же получит твой племянник Андрей?
1: Выбирай коробку. 1, 2, 3.
3: Пускай будет 2, так как сегодня 2 октября.
2: Хорошо.
1: Супер. Открываем коробочку номер 2.
2: И что же мы видим? Мы здесь видим то, что поможет ему оставаться сухим. Зонт «Радио Хит ФМ». Яркий, мощный, крутой. Кстати, классный, правда. Вот. Знаешь, дети, они особо же не любят зонты. Вот. А этот он точно полюбит, я тебе гарантирую. Проверяли на детях, все забрали у нас дети.
1: В конце концов, красивый зонт можно отдать подружке, которая будет идти тебя, как герцога.
2: Нельзя
1: спасать от дождя.
2: Это что за замашки? Надо не отдать, надо над красивой девушкой воздрузить этот купол красный, красивый. Так, вот так.
1: Видишь, какие разные у нас с тобой фантазии.
2: А не так, чтобы отдать ей, она над тобой это будет носить. Так.
1: Спасибо тебе огромное за твое участие. Ты просто супер.
2: Наташ,
1: молодец.
2: Главное, чтобы сегодняшний день продолжался с подарками, с ярким настроением, хорошим. И вот Андрею хотим пожелать от лица всей радиостанции Хит ФМ хорошего настроения. Вот так выглядит акция «Хит на днюхе». Каждую пятницу мы вручаем подарки именинникам, так что не пропустите в следующую пятницу.
0: Хит на днюхе.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Реест – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
7: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Акрайрынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
18: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
19: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321+.
20: Телефон рекламы. Службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 8.45 в Москве. Всем доброе утро.
2: Итак, вот сейчас, может быть, кто-то из вас сидит и ждет доставку. Вот, а доставки все нет и нет.
1: О,
2: да?
1: Это я.
2: Да, ты ждешь доставку?
1: Да.
2: Опять?
1: Да.
2: Ну вот ее нет, да, все? Вот нет,
1: все,
2: и нет.
1: Ее все нет и нет.
2: Да, ее нет и нет. А знаешь почему?
1: Почему?
2: А потому что курьер на соревнованиях. В Румынии.
1: Подожди.
2: Так у тебя в геолокации так и написано. Ваш курьер в Румынии.
1: Вообще, да.
2: И причем по кругу бегает почему-то. В общем, в Румынии...
1: Что там происходит?
2: В Румынии прошли соревнования по ММА среди курьеров и доставщиков еды. Вот так. То есть на ринг выходили
1: драки?
2: Люди. Да, драки. Они выходили в боксерских трусах.

0: И лучше звучит, лучше не спорить.
1: А я вот на самом деле за такие вещи. Ты думаешь, вот почему бывает, что доставщики еды или чего-то другого, они не очень улыбчивы? Все потому, что у них работа нервная, сложная. А тут вот на соревнования съездил, и ходишь, потом улыбаешься, доставляешь
2: вообще,
1: товары.
2: Смотри, они вот, я считаю так, смотри, раз в месяц надо проводить. Они вот ездят по клиентам, а клиенты разные. Ты принес, отдаешь бутылку воды клиенту, он такой... А че так долго? 3 минуты прошло. Можно было и за минуту. Вот это вот, бе-бе-бе.
1: Ой, ты думаешь, что тут про конфликты с людьми, так которые вот заказывают? Мне кажется, у них между собой.
2: Накопились эти все ситуации в них. Угу. А в конце месяца бой. И все выплеснул. И противники, знаешь, какие драки будут и зрелищные.
1: Вообще, я бы посмотрела.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40», улица Механизаторов, 28.
3: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
5: Скоро свадьба? Планируете беременность? Обследуйтесь на ВИЧ ради будущего семьи. Анализ на ВИЧ. Анонимно, бесплатно и безопасно. Можно сдать в СПИД-центре по адресу Калуга, Грабцевское шоссе, 115, корпус 1. Телефон СПИД-центра 848-42-40-27-18.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
7: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания.

0: предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: радио Хит ФМ.
1: Девять часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. Здрасте.
2: Здравствуйте, друзья. Пятница продолжается. Веселимся, обсуждаем классные темы. И сегодня мы будем говорить про тачки. Вспоминаем легендарные авто из фильмов.
1: Да. Это всегда было для меня большой, важной частью в любом фильме.
2: Ну, ты обращаешь внимание, как мальчик, на такие вещи.
1: Конечно.
2: Я только если в эти автомобили садятся и за рулем прекрасные мужчины. Вот, например, как у меня сейчас сверхъестественный сериал, я пересматриваю уже так. В который раз. И да, они все время гоняют на Chevrolet Impala черного цвета, 67-го года.
1: Выучила название.
2: Да, она очень классная. Она такая ретро-ретро, но такая дерзкая. Как и ребята в этом
1: я думаю,
2: сериале.
1: Что, смотри, сейчас все мальчики меня поддержат 100%. Значит, смотрите, особенно те, кто вырос в 90-х. Ага. Значит, номер один топы, конечно, это машина из «Назад в будущее», DeLorean.
2: Так, ты все варианты не называешь?
1: А второй – это вот этот микроавтобус «Черепашек-ниндзя».
2: Ага.
1: Черепаха-мобиль этот.
2: А как же машина-собака в фильме «Тупой еще тупее»?
1: Это, извините,
2: слушай, я
1: пожалуйста.
2: До сих
1: но
2: пор...
1: это стиль, да,
2: я
1: это
2: больше
1: стиль.
2: Нигде не встречала подобного.
1: Я согласен, тоже крутая. Но вот эти две точно все мальчики хотели себе такой. Все говорили, вырасту, куплю себе такую же.
2: Давайте теперь вы вспоминаете легендарные автомобили из фильмов, которые вам запомнились.
1: Да, и которые, может быть, вы хотели бы себе в коллекцию. Uh-huh. Ну, в общем, обсуждаем. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс. Можно в личку по номеру 8925 007 74, а можно в группу Хит ФМ в Максе, мы там тоже все читаем.

0: Айлиш на радио HitFM.
1: 9 часов 7 минут. В Москве мы сегодня решили обсудить легендарные автомобили из фильмов. Какие вам нравились вообще
2: так,
1: в целом?
2: А Кирилл написал, что вот хочет с нами поделиться историей из детства. Жил, родился в Суровом Норильске. Вот суровую зиму вышла я погулять. На тот момент мне было 6 лет. Катаясь с горки, увидел автомобиль Марк 2 в 90-м кузове, откуда выходили Снегурочка с Дедом Морозом. Ну, видимо, кто-то заказал детям. Шикарный автомобиль, влюбился, до сих пор моя мечта. Видимо, нигде в фильмах, сериалах этого автомобиля не было.
1: Был, почему? По-моему, если я... Поправьте меня, но, по-моему, в одном из Форсажей точно был Марк 2. Не
2: да?
1: могли не взять такую машину.
2: Она прям такая красивая.
1: Но она считается среди любителей GDM, японских тачек, типа прям очень авторитетной. Я думаю, что Форсажи 100%
2: себе.
1: Есть, потому что даже вот Toyota Supra, вот слушатель написал, что он вспоминает Toyota Supra из Форсажа, пожалуйста.
2: Андрей, да. Автомобиль из Кавказской пленницы. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса.
1: А вот этот автобус, помните, микроавтобус, на котором она уезжает в конце? Это же стиль.
2: Да, да. Автомобиль из фильма «Охотники за привидениями», Марсель. Привет, Женя, Наташа.
1: Шикарнейший универсал, старинный такой. А Валеркин дед пишет. Мини Купер. Мухич гонял в полицейском с Рублевки. Ну, у него, да, это реально классная машина была.
2: Дима вспомнил несколько. Машины из «Назад в будущее». Бамблби. Пежо в такси. Вот. Каха и Серго. Это Приора там.
1: Ну, у них была, да, там. А вот такая фура, как в «Безумном Максе», пожалуйста. Длинная вот эта, огромная.
2: А, да. Такая прикольная.
1: Да, там вообще в целом все машины были какие-то необычные очень. Так, Ольга пишет. Фильм «Время» с Джастином Тимберлейком. Машина Jaguar XKE E-Type 68-69 года. Правда, он ее всю раскурочил при погоне.
2: Ну, какой он был дерзкий в этом автомобиле. Я бы с удовольствием посидела бы с ним рядом. Там вообще...
1: Это, знаешь, есть ожидание и реальность. Ожидание, ты едешь с Джастином Тимберлейком, как в фильме «Время на Ягуаре». Реальность, как этот, помнишь, смотрела?
2: С тобой.
1: Нет. Как это называется? Ты телохранитель киллера. Не смотрел?
2: Ну, смотрел, но
1: помнишь,
2: я не помню.
1: Помнишь, когда они на Форде ехали, он вылетел через лобовое стекло при торможении?
2: Понятно.
1: Вот примерно это реальность. Так, сериал «Рыцарь дорог». Там была машина по прозвищу Кит, марка Pontiac. Да,
2: вау.
1: Кстати, там классная
2: там
1: машина была.
2: Там еще и прозвище у машины было.
1: У каждой машины есть прозвище. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа HitFM. Пишите туда тоже. Сегодня обсуждаем и вспоминаем легендарные автомобили из фильмов, мультфильмов, сериалов и так далее.
0: Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
7: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: При отеках лимфониазот.
7: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
7: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
1: Телефон рекламный службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:17 в Москве. Вспоминаем легендарные автомобили из фильмов, сериалов, мультфильмов. Неважно. Главное, что это легендарно.
2: Ну и для вас они интересны, симпатичны вам. Вы их запомнили. Вот, например, Андрей написал «Бригада». Да, так, пацаны, Линкольн, такая только у меня и у Майкла Джексона.
1: Помню. Даже я не смотрел сериал, знаю, о чем речь.
3: Помним этот вариант.
1: Так, «Бумер», пожалуйста, вспомнить туда же. Фильмом про бандит.
2: Ой, Кирилл вспомнил мой любимый фильм «Блейд», там «Додж Чарджер» 86-го года.
1: Ольга пишет: «Лесовоз из фильма «Пункт назначения 2». Если вижу перед собой машину с бревнами, либо тормаживаюсь, либо сразу стараюсь сразу обогнать».
2: Из «Пункта назначения»?
1: Да,
2: я, кстати, недавно посмотрела, представляешь, первый раз в своей жизни. Да. Да, я в шоке. Я не могу, мне нельзя такое смотреть. Дима написал: «Привет, Хилл, хочу «Бэтмобиль» из фильма «Бэтмен» и проехать мимо ДПС, посмотреть на их реакцию». Ах вы, хулиган!
1: Ой, я сейчас буду хвастаться. В Москве был один умелец, который сделал «Бэтмобиль», вот, в своем гараже. Я помню, я приехал к нему, и он дал мне возможность завести его, сесть за руль и завести. Я завел. Это, конечно, это фурор.
2: А что ты меня не взял?
1: Я тебя тогда даже не знал.
2: А, понятно.
1: Вот это жизнь.
2: Лучшие времена были до меня.
1: Да, это знаешь, когда я жил на широкую ногу. Видишь, «Бэтмобиль» водил. А теперь что?
2: А сейчас самокаты.
1: На лифте самокаты. 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере «Макс». Пишите туда. Также в «Максе» есть еще группа «Хит FM». Заходите в комментариях, пишите. Мы сегодня обсуждаем легендарные автомобили из фильмов, сериалов и мультфильмов.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 7 тепла, днем до плюс 11.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
7: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
9: ООО АГК. ОГРН 124-400-0-426.
10: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75-77-88. Отдел продаж Кирова, 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
11: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:26 в Москве. Мы сегодня обсуждаем легендарные автомобили из фильмов, мультфильмов, сериалов, даже мюзиклов.
2: Да. Вот Дима отправил сообщение. Минивэн из мультика «Скуби-Ду».
1: Ой, кстати, про мультики, да, редко мы что-то говорим про мультики. А самый легендарный, мне кажется, все говорили, одновременно мечтали и говорили только не такую машину. Флинстоуны.
2: А,
1: конечно,
2: да,
1: же, их машина.
2: А вот, кстати, про эту тачку точно никто не говорил и тоже не мечтали. Андрей написал: по полям синий трактор едет к нам.
1: Ну, это жесть.
2: Зато синий красивый.
1: Ну, цвет. Согласен. Чё уж там. А вот этот, помните, было в этом, в мультике, по, как это называется-то, грузовички, я помню, был такой, как паровозик Томас.
2: Да.
1: Подождите, а мультик «Тачки» мы почему забыли?
2: Ну, там столько всего, что я даже не знаю их по маркам.
1: Там самые крутые были эти фанаты этого «Феррари». «Луиджи» там были, маленькие машины.
2: «Мустанг Джон Уика», моя мечта, и рано или поздно я ее куплю, и Емзар написал.
1: Это спойлер, с этой машины и собаки начинается вообще вся история Джона Уика.
2: Я отправил сообщение, было ли 30 назад сериал «Рыцарь дорог» с Дэвидом Хессельхоффом в главной роли, у него был говорящий суперавтомобиль «Кит», не отказалась бы от такого, причем как и от его водителя тоже. Нескромное желание уехать.
1: Я прямо сейчас ты читал, и я читал похожие сообщения.
2: Да?
1: «Кит Пантиак» — это автомобиль был.
2: А, поняла.
1: «Шевроле Импала» Дина Винчестера, вот, пожалуйста.
2: Моя банда.
1: Так, дальше. Фильм «Интердевочка», «Москвич», 21-41, пожалуйста.
2: Ага, «Мустанг» из фильма «Угнать за 60 секунд».
1: Ну, это тоже, это все один «Мустанг». А, нет, там, кстати, был постарше, по-моему. Хотя нет, по-моему, они одинаковые. 8-925-007-1074 — это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере «Макс». Также пишите в «Максе» в группе «Хит FM». Мы ждем ваши сообщения. Обсуждаем легендарные автомобили из разных фильмов, мультфильмов и сериалов.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:35 в Москве. Мы сегодня обсуждаем легендарные автомобили из сериалов, фильмов, мультфильмов. Я знаешь, что вспомнил?
2: Но
1: почему все игнорируют эту машину? Она же красивая. Это автомобиль Эдварда Каллена.
2: Да, кстати.
1: Вот это Volvo Hatchback C30. Ну, это же, ну, это стиль.
2: А Белла на какой тачке каталась сама?
1: А я не помню, какой она каталась.
2: Ну, у нее такой грузовик был, и батя подарил.
1: А, этот тоже, по-моему, Chevrolet, если я не ошибаюсь.
2: Нет, по марке не вспомню. Юль написал BMW, фильм «Перевозчик».
1: Подождите. У него разве на BMW он ездил? Да нет, он на Audi, по-моему, ездил. Ну, хотя я могу ошибаться.
2: Трехколесная тачка мистера Бина, Вероника написала.
1: У него там 4 было, это же мини-купер. Вы что, зеленый, вот этот, который танк переехал в какой-то момент?
2: Дима вспомнил Ладу Седан, Баклажан. Вот такая так, есть из клипа одного артиста.
1: Машина из мультфильма «Бременские музыканты», пожалуйста. Слушайте, но почему мы забыли про это? Легендарнейший кабриолет кота Леопольда. Красный. Вы что? Или Волка, вот этот спорткар, который рассыпался.
2: А из «Бременских музыкантов», где вот этот шпион, который...
1: Да, вот, про нее, я думаю, про нее говорю.
2: Запорожец из фильма «Хочу в тюрьму», Андрей вспомнил.
1: Ой, там шикарный запорожец был, конечно. Ты смотрел, думал, ну это «Фиат».
2: «Пежо» из «Такси», ой, да, это точно. «Волга», машина из «Берегись автомобиля».
1: Не поверишь, тоже сейчас смотрел. «Берегись автомобиля», 1966 год, Эльдара Рязанова, снималась «Волга ГАЗ-21», вот это с оленей.
2: Вот бы реально организовать такую выставку.
1: А есть такие?
2: Ну, вот прям всех-всех-всех, я думаю, нет.
1: Нет, все машины из «Флинстона» там нет. Ну, остальные вот, есть.
2: Понимаешь?
1: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере «Макс». Также в «Макс» есть группа «Хит ФМ». Можно туда написать, мы все читаем. Сегодня обсуждаем легендарные автомобили из кино, сериалов и мультфильмов.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования АТРА рынка ВЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
10: ООО «РБВ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
11: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
12: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мирпэй.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Так, из мультфильма «Ловушка для кошек».
1: Так. А мне очень нравится автомобиль профессора в фильме «Назад в будущее». Ну, так это Делориан, по-моему, и был.
0: «Вавилон. Наша эра» с Вином Дизелем в фильме «Молотого ГАЗ-14. Чайка» показали, так еще с ульяновскими номерами. Я из Ульяновска. Мне тут даже фото отправили. Я теперь понимаю, о какой машине идет речь. Ладно, все, прекрасно. Тема супер. Повспоминали крутые тачки. Вот захотелось сразу куда-то в какую-то ретро-Лапландию, где такие автомобили. Только и катаются. Вот. Но, в принципе, мы можем это осуществить. У нас сегодня пятница, выходные на носу.
1: В принципе, мы можем это осуществить. У нас с тобой как раз уже почти ретро-тачки. Сейчас сядем и осуществим.
0: Ну да, да, давай.
1: Ребята, спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM. Мы встретимся с вами уже в понедельник. Не простой, а лайтовый. Вот. Так что желаем вам хорошо провести время. Но совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова.
0: Всем виртуозных выходных. И всем пока.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать-любить-гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется

0: хитовый.
1: На радио Хит FM.
2: Шоу «Статус хитовый».
1: «Статус хитовый».
0: С Наташей Стахановой.
1: На радио Хит FM.
3: Классная все-таки тема, да, сегодня была утренников. Я прям вспомнила, как с детства мечтала о Делориан из «Обратно в будущее». Вот эти кнопочки нажать бы сейчас 1995. Хотя, друзья, мы же с вами можем и с помощью стопудовых хитов попасть в прошлое. Этим, кстати, мы и занимаемся с вами, играя в «Хитстере». После 12 присоединяйтесь, занырнем. А еще будем ловить везде хит, открывать хитбоксы. Много подарков гарантирую. Ну, а вообще сегодня пятница же.
0: Сегодня можно все. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Зерпа Виз Калифа на радио Хит FM. Send me your location. Давай ты пришлешь мне свою локацию. В общем, такая песенка для взрослых. Друзья, а у нас, кстати, есть онлайн-радиостанция «Хит детям». Она очень классная, друзья. Там песни для детей, которые им захочется включать снова и снова. А у вас будет время немножечко отдохнуть. Найти ее можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM. Совсем скоро у нас афиша, куда сходить и что посмотреть в Москве. Ну а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2014. Сия.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 7 тепла, днем до плюс 11. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: Центр современного искусства «Марс» представляет проект виртуальной реальности «Внутри шедевра». Новый формат знакомства с классическим искусством через современные технологии, личный опыт и эффект присутствия. Гостям предлагается выбрать свое путешествие, войти внутрь мира живописи или стать частью литературного произведения. Зритель проходит путь героя, перемещается между мирами и взаимодействует с персонажами, проживая темы любви, одиночества, ответственности, выбора и человеческой близости. 16+.
1: Номер 2.
0: Московский театр мюзикла приглашает вас на мюзикл «Плакса» по мотивам одноименного сериала. Постановка рассчитана не только на поклонников, но и на зрителей, которые не смотрели сериал. Это самостоятельная история о подростках, музыке, отношениях и взрослении. В мюзикле прозвучат оригинальные музыкальные номера в живом исполнении, а историю дополнит современная хореография и масштабная сценография. Главную роль Маши, как и в сериале, исполнит Ника Жукова. Также в постановке заняты Вадим Дубровин, Митя Федоров, Галина Безрук, Лика Рулла, Анна Гученкова, Кристина Кукас, Ксения Лазаревич, Никита Шишкин, Влад Юдин. Музыкальный продюсер постановки и автор музыки Сергей Жуков. 12+.
1: Номер 1.
0: Любителям спорта и волейбола в частности будет интересно посетить Кубок Легенд, финал 4. В решающей стадии турнира встретятся 4 сильнейших мужских клуба страны по итогам предварительного этапа. В течение 2 дней будут разыграны 2 полуфинала и финал. Всего 3 матча и 1 трофей. Турнир посвящен памяти легендарного советского волейболиста и тренера Владимира Саввина. 10-11 октября. Москва. Волейбольная арена «Динамо». С вами был Илья Алексеев. Проводите свободное время не скучно и хитово.

Лови везде хит на радио Хит FM. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на

Leave before you love me. Мне жаль, но я должен уйти, пока ты меня не полюбила. Вот что это за мужская логика? Объясните мне, братья Джонас. Не понимаю я. Ну ладно, Наташа Стаханова, друзья, по-прежнему с вами. Статус хитовый. Буквально через полчасика будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри на этот раз, подарю нашу фирменную настольную игру Hit FM. Спойлер, все звезды. Ну а прямо сейчас с нами Леди Гага. Кстати, у нее же дочка родилась. Назвали девочку Роуз Бин Полански. Родилась она 9 июня. Ну, то есть ей уже скоро 3 месяца уже будет. Кстати, ребенок появился на свет с помощью суррогатной матери. Вот причины выбора такого способа не раскрываются. Но говорят, что решение может быть связано с хроническими заболеваниями артистки. Но слава богу.

0: Битбокс.
1: Любители загадок готовы? Играем. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там уже пост сейчас появится, хитбокс. Можно и туда, как вам удобно, хорошо? И если ваше правильное сообщение падает сегодня, давайте под номером 16 подарю нашу фирменную настольную игру HitFM «Спойлер, все звезды». Открываем. Что это такое? Ну, это не еда. Ну, как так, пятница? Ну, ладно. Гибкая, знаете, такая штука. Вот. А еще она длинная достаточно. Ну, где-то здесь, сейчас скажу, 1.5 метра здесь. Вот, да. И сейчас очень сильно подскажу. У меня ассоциации всегда с 90-60-90. Вот что здесь. Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Удачи.
0: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
2: Люблю его так сильно.
4: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
6: Что происходит?
7: Полиция опечатала здание.
6: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
8: Арахнит.
6: Снимите это с меня!
8: Уже в кино.
9: 18+.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо-пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
12: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
13: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
14: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
15: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
17: Мир. Каждый день в

0: в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: И мы уже проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Итак, мои ассоциации были следующими. Гибкая такая штука здесь лежит, очень длинная, 1.5 метра. Ну, хотя, ну, 1.5 метра, не знаю, смотря с какой стороны посмотреть. У меня ассоциируется с 90-60-90. Ваши варианты. Скакалка. Практически подходит, но скакалка, как правило, 2,5-3 метра. Манекен вот у кого-то ассоциируется. Мужчины пишут. Ремень. Шланг говра для душа. У вас ассоциируется с 90-60-90. Интересно, какие у вас ассоциации. Вот. Но на самом деле очень много правильных ответов. Конечно же, это сантиметр, друзья. Ну вот, чтобы мерить. Да, и наш победитель Людеся сегодня. Какое красивое у вас имя. Поздравляем вас и дарим нашу фирменную настольную игру Hit FM «Спойлер. Все звезды». Ну, здесь, друзья, не рулетка режет, а просто такой вот сантиметр. Но он сворачивает. Он уже развернулся, правда. Кстати, а вы знаете, что есть рулетки, ну, которыми тоже, да, меряют, вот, которые прям умные рулетки, которые помнят объем вашей талии год назад. Серьезно. Но если обычные сантиметровые ленты хватает для разового замера, но следить за объемами в динамике, ну, в общем, не очень удобно, то умная рулетка, она сама, представляете, сохраняет результаты и помогает сравнивать их со временем. Ну, что только не придумать. Друзья, спасибо вам огромное за ваше сообщение. Наташа Стаханова. Хитбокс продолжим во вторник, потому что по понедельникам у нас лайтовые денежки где-то так в это время, да? Можно выиграть много-много денег. Понедельники лайтовые на радио Hit FM. Вы где-то себе запишите, хорошо? Чтобы начинать неделю правильно. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2012. Келли Кларксон.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 7 тепла, днем до плюс 11.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: здоровья. Уже много лет человечество пытается победить старение или хотя бы замедлить этот процесс. И, как выяснилось совсем недавно, этому может способствовать общение с друзьями. Недавнее исследование американских ученых, затронувшее несколько тысяч взрослых респондентов, показало, что люди с более крепкими социальными связями биологически стареют медленнее необщительных ровесников. К тому же у них обнаруживается меньший уровень воспалений в организме. В то же время исследователи отметили, что наличие крепких социальных связей – это преимущество, но не гарантия более медленного старения. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
4: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: То, что я видел... Будущее.
10: Фантастическая премьера.
11: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
12: Он перестал быть человеком.
13: Он угрожает уничтожить Землю.
14: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город 5. Детали dom.ru.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
7: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Биби Рекса и Дэвид Гетта на радио Хит ФМ. Sad Girls. Грустные девочки остаются до последней песни. Ну, возможно, чтобы потом понять, кто ты и зачем этому тебе это нужно. Друзья, Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Статус хитовый. А какой у нас сегодня статус? Сегодня пятница, поэтому сегодня можно все. Буквально через полчасика занырнем в прошлое, поиграем в хит-стори, потренируем ассоциативную память, что очень полезно перед выходными. Ну и, конечно же, в следующем часе можно поймать везде хит, а это возможность выиграть очень классные подарки, друзья, от Радио Хит ФМ. Например, ювелирные украшения, модную спортивную одежду, апгрейдить гаджет можно или там бесплатно целую неделю кататься на такси на работу или в булочную. Так что главное поймать наш вездехит. Желаю вам удачи.
1: Сегодня можно все. Твой статус хитовый на Радио Хит ФМ.

0: радио Хит ФМ.
1: У нас с вами, друзья, много дел в этом часе. Во-первых, будем нырять в прошлое, играть в хистори, ждать Алексеева. Он придет совсем скоро в студию, расскажет нам, что смех продлевает жизнь. Я бы даже сказала, что он лечит. Серьезно. Ну и, конечно, везде хит, друзья, в этом часе. Вам нужно обязательно его поймать. Напомню, как это сделать. В общем, красивый мужской голос вам совсем скоро скажет, друзья, прямо сейчас. Напишите слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 10 74 пишите в личные сообщения, пишите слово «везде хит». И если, внимание, оно падает под номером 2, потому что сегодня 2 октября, то везде хит ваш. Еще огромная просьба. Слово отправили, телефончик в руках держим. Мне нужно очень быстро связаться с победителем. А вдруг это вы как раз будете, а? А то вы в задний карман положите, и все, никак я с вами не свяжусь. Вот, мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире мы с вами открыли везде хит и посмотрели, что вы там выиграли. Договорились? Замечательно. Я желаю вам удачи, ну а прямо сейчас с нами Тейт Макрей.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца по товару в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Hit Story на радио Hit FM.
1: Ну что, друзья, давайте потренируем ассоциативную память, поиграем в Hit Story. Как мы это делаем? Запускаю в эфир один стопудовый хит. Прямо сейчас у вас нагрянут воспоминания. Прям обещаю. Вот. Если вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита, если вспомните. Если с другим годом ассоциируется песня, все равно пишите, потому что, ну, очень интересно, что вы там вспомните. Так, куда пишем? Мессенджер Макс +7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Ну, и у нас должны быть подсказки, куда мы там с вами собираемся. The Weeknd выпустил дебютный студийный альбом. Ну, так достаточно глубоковато, но не очень. «Сумерки», «Сага», «Рассвет», часть вторая, получили «Золотую малину» 7 раз. Почему? Я не знаю. Очень классный фильм. Леди Гага приехала на красную дорожку музыкальной премии на белом картонном коне. Ну, она может себе это позволить, друзья. Ваши воспоминания важнее. Готовы? Я жду. Поехали.

0: History на радио Hit FM. Мы тут пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. У нас получилось это Daft Punk и Pharrell Williams Get Lucky. Маргарита пишет, в 13 году ехала под эту песню рожать своих девочек, и теперь каждый год в день рождения у них звучит эта песня. Здорово. Еще Анна написала, стала мамой в первый раз в 13 году. Какая песня интересная. Начальная школа, нас первый раз, опять первый раз, вывезли на экскурсию по городу. Там песня играла в автобусе, и всегда вспоминайте первое впечатление. Вероника, 13-й год. Любовь нам пишет. Лиля с Валерой поженились. Разочек послушать можно, но когда она очень часто звучала по радио, бесила Игорек. Но Игорек, кстати, год вспомнил. Ну, примерно, говорит, 13-й. И Никита написал, что от этой песни просто невозможно было спрятаться в 13-м году. А еще Никита, хочу похвастаться немного, выиграл свой везде хит и порадовал маму подарком на день рождения. Ей очень понравился такой сюрприз. А вот это здорово. Никит, спасибо, что всем нам напомнил, что совсем скоро в этом часе у нас везде хит. Можно тоже взять и выиграть что-нибудь очень-очень прикольное, друзья. Желаю вам его поймать. Правда, очень скоро будет в эфире. Я даже вот предчувствую. Я думаю, вы тоже. Поэтому плавненько... Нет, не плавненько. Но возвращаемся в 2026.
1: History на радио Hit FM. Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Hit FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Ночью до 7 тепла, днем до плюс 11. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
1: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5761.
8: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77 47 47. Код города 48 42.
9: ООО АГК. УГРН 124 430 426.
10: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
11: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие. Смех продлевает жизнь, и это доказали канадские ученые. Они провели масштабные исследования среди добровольцев и в очередной раз подтвердили – смех снижает уровень кортизола в крови. По словам медиков, даже непродолжительный смех положительно влияет на ментальное здоровье, а также на работу сердечно-сосудистой системы. Ученые отметили, что в организме смеющегося человека вырабатываются соединения, которые уменьшают воспаление и расслабляют сердечную мышцу и сосуды. Так что смейтесь на здоровье и живите долго и счастливо. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на хит.fm.

0: Мари. Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень классные подарки от «Радио Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться вторым по счету, потому что сегодня у нас 2 октября, и наш победитель Мария, город Новосибирск. Мария, привет-привет. Алло, алло.
2: Привет.
1: Привет. Ну, как ощущение? Поймала наконец-то, да? Только что ж там, что ж там внутри-то, мы не знаем. Не знаю, открываем, да? Смотрим?
2: Да, конечно.
1: Открываем, что же там такое у нас? О, а у тебя «Везде хит» на самом деле на такси, вот так вот. А что это значит? Это значит, что ты можешь заказать достаточно много поездок в популярном сервисе и комфортно добираться туда, куда нужно. Но согласись, да, бывают такие дни, когда прям очень нужна машина, а ты, вау, так у меня аж прям практически личный водитель. Под боком. Здорово. Когда будешь кататься, передавай ребятам привет, ладно, от «Радио Хит». Я знаю, что нас очень часто слушают в такси все, кто за рулем. Друзья, вам зеленые волны. Друзья, вот так легко можно взять и поймать свой «Везде хит» и выиграть классные подарки от «Радио Хит FM». Сегодня обязательно будет. Еще не пропустите свой.
0: «Везде хит» на «Радио Хит FM». Baby,

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
14: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
15: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Агрорынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч.
1: Реклама.
2: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40», улица Механизаторов, 28.
4: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Производственная компания ООО «Фуяу Стекло РУС» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
7: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: радио Хит FM.
1: Через песенку, друзья, играем в настроение. Можно выиграть наш красивый мерч. Алексеев забежит в студию и расскажет нам про фильмы и сериалы, которые можно посмотреть будет уже сегодня вечером или в выходные. Так, а какая-то красивая песня будет. Да, «By India» называется спектакль. Очень прям такая мурашечная. Ну а прямо сейчас с нами Дуа Липа на Хит FM. Welcome.

0: Ну что, друзья, время поиграть в настроение прямо сейчас, вот по-настоящему, в прямом эфире. Кто не боится, звоните быстрее. Да не страшно, вам понравится, серьезно. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного звонок у нас бесплатный. У меня 5 вопросов, у вас 30 секунд, на которые, на вопросы за эти 30 секунд нужно ответить либо да, либо нет, особо не размышляя, просто да, нет, нет, да. Отвечайте правильно больше, чем наполовину, подарю наши классные подарки. Могу подарить антистрессовую подушку. Реально крутая вещь, ребят. Прям вот ее жмякаешь, и настроение реально поднимается. Либо спортбокс могу подарить. Там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды, всякие такие штуки, которые мотивируют заниматься спортом. Итак, я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, город, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования «Атрай рынка веб-платежей» от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Большие перемены начинаются с простых действий. По будням слушайте утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ. Делитесь своими полезными экопривычками в проекте «Зеленый хит» и получайте подарки. А если вы готовы сделать следующий шаг, присоединяйтесь к акции «Сохраним лес». Выберите удобную локацию в своем регионе и приезжайте на высадку деревьев. Подробности на сайте сохранимлесрф.рф. Партнер «Национальные проекты России». 12+.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Статус хитовый на радио Хит FM.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Григорий, город Нижневартовск. Григорий, привет. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Да прям слышно-то, как тебя хорошо, хотя между нами почти 2500 километров-то, а? Вот как здорово.
2: А вы подготовились, молодцы.
1: Молодцы. Ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. Улыбочку.
1: Какая прелесть. А потому что, знаешь, сегодня Всемирный день улыбки. Григорий, представляешь, как вот здорово-то. Пятница, улыбаемся. Смотри, 5 вопросов. У нас с тобой 30 секунд. Я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе наши классные подарки. Готов? Поехали.
2: Поехали.
1: Ферруччо Ламборгини начал делать машины из-за обиды. Да или нет?
2: Да.
1: Озера могут менять цвет. Да или нет?
2: Да.
1: А когда человек храпит, ему снятся более красочные сны. Да или нет?
2: Нет.
1: В мире ежедневно выбрасывают почти 1,5 миллиона съедобных бананов. Да или нет?
2: Да.
1: Окей. Наполеона однажды атаковали кролики. Да или нет?
2: Да.
1: Ну, прям ты все ответил как-то. Прям сейчас посмотрим, правильно или неправильно. Но уверенно, молодец. Итак, Ферруччо Ламборгини начал делать машины из-за обиды. Ты прям знаешь эту историю, что ли? Ты так уверенно сказал?
2: Ну, типа да.
1: Да? Типа да, типа знаю там. Просто Энсо Феррари сказал, что не будет слушать его советы тракториста, да? И тот сказал, ах так, ну тогда я сделаю машину, которая будет конкурировать с твоим Феррари. И получилось.
2: Совершенно верно.
1: Плюс есть, молодец. Озера могут менять цвет, да, из-за природных процессов, написанной деятельности человека. Ну да. Когда человек храпит, ему снятся более красочные сны. Ты сказал, ну да. Ну, ты храпишь, кстати, не знаю. Ты храпишь?
2: Нет.
1: Да ладно ты. А представляешь, мне однажды трактор приснился, потому что я сама храпела. Я серьезно, я вот испугалась, потом думаю, боже ж мой, так это же я. Так, ладно, плюс у тебя есть. В мире ежедневно выбрасывают почти 1,5 миллиона съедобных ты опять отвечаешь правильно, да. Кстати, знаешь, из-за чего? Из-за пятен на кожуре. Люди считают, что они, типа, плохие. Они на самом деле самые вкусные и самые полезные. А вот чем зеленее банан, тем тяжелее его перерабатывает наш кишечник, между прочим. Едем дальше. Наполеона однажды атаковали кролики. Ты уверенно говоришь, да-да. Он просто вошел на охоту, они думали, что он пришел их кормить, поэтому набросились на него. Слушай, ну ты молодец. Что, страйк? Чего? 5 из 5 просто. Взял и все сделал. Григорий. Ну, да. Алло, да, и спокойно
2: да,
1: так,
2: здесь. Да,
1: ну типа что такое?
2: Я просто под словом в любом вопросе.
1: Понятно, ну ладно, молодчина, спасибо тебе огромное за участие, не отключайся, сейчас будем выбирать подарки. Друзья, настроение на радио Хит FM, продолжим в понедельник.
0: Улыбнись этому дню. Твой статус хитовый на радио Хит FM. Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2000.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
6: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
7: ООО АГК. ОГРН 124-400-00-426.
8: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассы города. 0+.
10: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть детективную драму «Анна Пиджан», снятую по серии романов «Невады Бар». Первый сезон основан на книге «След кошки», вышедшей в 1993 году и ставшей первым романом об Анне Пиджан. После смерти мужа женщина решает начать жизнь заново и устраивается рейнджером в национальный парк. Пытаясь справиться с горем, она с головой погружается в работу и начинает расследовать преступления, которые происходят на территории заповедника. Героиня приезжает из Нью-Йорка в гористую местность западного Техаса, где вскоре погибает ее коллега-рейнджер. Все считают, что его загрызла пума, но Анна замечает детали, которые указывают на преступление. Главную роль исполняет Трейси Спиридакас.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился второй сезон киноадаптации анимационного сериала «Аватар. Легенда об Аанге». Новые серии продолжат рассказывать о путешествии юного аватара Аанга, который вместе с Катарой и Соккой отправится в царство Земли, чтобы освоить магию новой стихии и найти союзников в борьбе против народа огня. За франшизу по-прежнему отвечает сценарист «Мандалорца» и «Ковбоя Бибопа» Кристофер Йост. С вами был Илья Алексеев. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфониазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Что происходит?
7: Полиция опечатала здание.
6: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
8: Арахнит.
6: Снимите это с меня!
8: Уже в кино.
9: 18+.
10: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
11: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно. Удобно все их носить? Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Югели Ультранейт на радио Хит ФМ. Друзья, я хочу вам напомнить, что с 18 до полуночи пятница звучит в танцевальном ритме при Пати на радио Хит ФМ. Это главные хиты для яркого начала в выходных. Но буквально через 15 минут в студии появится Илья Алексеев, будет рулить хитами. Ну а я желаю вам классной пятницы и очень-очень хорошо отдохнуть. Хит ФМ, пока-пока!
1: С Наташей Стахановой на радио Хит ФМ.

0: 8. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
1: Застройщик ОСЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
2: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в Автошина 40. Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В Автошина 40. Заезжай в Автошина 40. Улица Механизаторов 28.
3: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Производственная компания. ООО «Фуяу Стекло Рус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Это Кэтсай на радио Хит ФМ в 14.06 по Москве. Сразу несколько поводов для радости. Давайте подброшу. Рабочий день постепенно идет к завершению. А еще это пятница. Так что готовимся к выходным, планируем их, насколько это возможно, и просто приятно проводим время. Всем привет огромное. Здесь Илья Алексеев. Также нахожусь в предвкушении первого уикенда октября. А пока предлагаю послушать в ближайшие минуты стопудовый хит от Дерасмус из 2008 года. YNTYWY Ника также прокачают классными ритмами, а еще Пилатов и Кэрос и Masked Wolf на Хит FM уже сейчас.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
8: Опа!
9: Это надо видеть! Новые выпуски «Богини шопинга» 6 октября в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Пятница во всем ее великолепии продолжается. Ее лучшая часть, подчеркну, и в компании Радио Хит ФМ она проходит еще легче и веселее. Не пропустите совсем скоро Хит Ньюс. Расскажу там про вездесущий микропластик. А из хитов творчества One Republic, Алана Уокера, а также Lost Frequencies, Elido и X Ambassadors. Но сначала вот о чем.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от Догма.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте naš.dom.rf.
6: Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
10: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
11: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
12: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Ученые продолжают бить тревогу, предупреждая, что частицы микропластика загрязняют не только моря и океаны. Также они обнаружены в пище, которую мы употребляем, и даже в воздухе. Кстати, совсем недавно китайские ученые выяснили, что частицы микропластика в воздухе могут влиять на погоду. Они провели исследование, собрав образцы жидкости из облаков на вершине горы Тайшань вдали от населенных пунктов. Анализ показал, что более низкие и плотные облака содержат больше микропластика и других вредных веществ, а это стимулирует образование облаков и меняет погоду на планете. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru. The new hit. One Republic.

One Republic на радио Hit FM с новинкой, называется она Pay the Toll. Я напомню, что слушать нас можно разными способами, не только в обычном приемнике или в компьютере, но и в умных колонках, которые сейчас находятся и дома, и в офисе, поэтому оставаться в нашей компании проще простого. Говорите своей колонке «Включи радио Hit FM», и она моментально все сделает, не просто так же она умная. Сейчас давайте снова к музыке. The Black Eyed Peas на радио Hit FM в продолжении первой пятницы октября.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, Горскоскар.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный Баринов. 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
11: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
12: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
14: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Вот по Москве и все самое лучшее еще впереди. Это не просто какая-то дежурная фраза. Сами посудите. Рабочий день, от него практически ничего не осталось. Это пятница, завтра выходные, а еще практически неограниченное количество хитов в динамиках. И все это в нашей компании.

«Что если» — так называется очень красивая песня от проекта «Нептуника», которую мы только что все вместе и послушали на радио Хит FM 15.05 в Москве. Если кто-то потерялся в днях недели, то напомню, что сегодня пятница, с этим же всех и поздравляю. Илья Алексеев у микрофона, всем здравствуйте, и в ближайшие 10-15 минут хитовую компанию нам составит Дэниел Поутер, Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди, а также Айова. Но сначала вот этот молодой человек.

0: Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: Что происходит?
3: Полиция опечатала здание.
2: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
4: Арахнит.
2: Снимите это с меня!
4: Уже в кино.
5: 18+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Асе. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
7: ООО А7. УГРН 124-770-0-58-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования агрорынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: То, что я видел, будущее.
4: Фантастическая премьера.
3: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
5: Он перестал быть человеком.
3: Он угрожает уничтожить Землю.
4: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Дэниел Полтер на радио Хит FM. Вспомнили 2012 год, он был весьма интересным и запоминающимся. Поностальгировали и возвращаемся в наш 2026. Тут подоспела информация, почему с наступлением холодов нам часто меньше хочется романтики. Да, такое тоже бывает. В Хит News все скоро расскажу. Также впереди у нас Temper City, Dua Lipa, Offenbach и вот еще что.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11.
4: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: С наступлением холодов многие из нас замечают, что не хотят никаких романтических отношений. Почему так происходит, рассказали американские ученые. Уменьшение количества солнечного света снижает уровни тестостерона, серотонина и мелатонина, что в итоге приводит к апатии и ухудшает настроение. Еще один фактор связан с зимней одеждой. Объемные свитеры, свободные пальто и многослойность создают ощущение закрытости, из-за чего утрачивается ощущение чувственности. Ну и, наконец, снижение уровня физической активности также влияет на наше поведение. Проще говоря, организм уходит в настоящую спячку до прихода весны. Так что не паникуйте, а наслаждайтесь единением с собой. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Софи Такер на радио Хит ФМ. Трек «Барселона», и таких ритмов совсем скоро станет намного больше, потому что с 18 часов по Москве и до полуночи пятница зазвучит «Танцевально». Это припати и главные хиты для яркого начала выходных. Врываемся в них вместе с Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки...
5: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: При отеках лимфониазот.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. О, 0+.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
4: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Мэшбит на радио Хит ФМ в 16.06 по Москве. Очень красивая новинка о любви, а во всех ее проявлениях. Привет всем огромный, здесь Илья Алексеев. И не буду томить, уже в этом часе вы сможете поймать везде хит и получить шикарные призы от радио Хит ФМ. Между песнями прозвучит кодовая фраза «Лови везде хит» на радио Хит ФМ, после чего вам будет необходимо написать сообщение со словом «Везде хит» в мессенджер Макс радио Хит ФМ в личные сообщения. Это важно. По номеру +7 925 007 1074. Сегодня выигрывает второе сообщение, потому что сегодня 2 октября, и считать долго мне не придется. Напомню, не сейчас, а в течение часа. Слушайте внимательно, чтобы ничего не пропустить. А пока Алан Уокер на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте «Магнит Плюс» 192 рубля 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». 5 октября в 9 вечера. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: The Chemical Brothers на радио Hit FM только что перенесли нас в 2005 год, а теперь уносимся обратно в 2026. А совсем рядом где-то в эфире находится Везде Хит. Если хотите получить классные призы от радио Hit FM, то ловите его в эфире, этот самый Везде Хит. Между песнями в этом часе прозвучит кодовая фраза «Лови Везде Хит» на радио Hit FM. После этого отправляйте слово «Везде Хит» в мессенджер Макс радио Hit FM в личные сообщения, если станете вторым в этой гонке, потому что сегодня 2 октября, то я вам напишу, позвоню, и мы встретимся в прямом эфире. Всем удачи, а пока.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от Догма.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте dogma.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер. +7 925 007 1074. И пусть тебе повезет.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Чтобы ваше утро было идеальным, американские ученые совсем недавно дали несколько полезных советов. Эксперты рекомендуют всегда просыпаться в одно и то же время, чтобы оградить организм от стресса и перепадов настроения. Также не лишним будет добавить в вашу жизнь любую умеренную физическую активность, что положительно скажется на метаболизме и позволит телу быть в тонусе. Помимо этого, после пробуждения не забывайте открыть шторы, поскольку утренний свет помогает вырабатывать организму гормоны радости, что положительно скажется на вашем настроении. А вот хвататься за смартфон сразу после пробуждения не стоит, потому что это приводит к рассеянности внимания и в итоге ухудшает настроение. И, наконец, первый прием пищи должен содержать в себе белок и клетчатку, что положительно скажется на когнитивных способностях. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Дави. Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Везде хит на радио Хит FM. Явление приятное, но непредсказуемое. Но сейчас все произошло, и пора кому-то из вас получить классные призы от радио Хит FM. Буквально пару минут назад в эфире прозвучала кодовая фраза «Лови везде хит на радио Хит FM», и полетели сообщения со словом «Везде хит» в мессенджер Макс, радио Хит FM в личку. Сегодня у нас 2 октября, и мне было достаточно просто отчитать до 2, хотя пытались меня массой сообщений запутать, но второе как раз по счету нам отправила Яна из солнечного Краснодара, и мы ее приветствуем. Яна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Яна, получайте целый букет аплодисментов. Мы вас
2: Спасибо. Поздравляем.
1: И давайте вместе, конечно же, узнаем, какой вездехит вы поймали. Итак, внимание. Вы получаете вездехит на модную одежду. Это значит, что благодаря радио Хит FM вы сможете обновить гардероб в одном из известных маркетплейсов.
2: Вау, спасибо, это как раз вовремя.
1: Класс, ну осень как раз такое время, когда обновиться просто необходимо. Поэтому, мне кажется, очень актуальный вездехит вы поймали. Можете передать приветы, если есть такое желание. Почему бы и нет, пятница все же.
2: Передаю привет большой родному городу Ростову-на-Дону, Краснодару, моему любимому мужу, и желаю всем хорошего настроения.
1: Ой, и Ростову-на-Дону тоже огромный пламенный привет, и Краснодару тоже, вообще всем. Оставайтесь на связи, мы еще немного поболтаем с вами за эфиром, конечно же. Ну а когда появится следующий вездехит, мне неизвестно, но это может произойти в любое время по будням, поэтому слушайте внимательно эфир, оставайтесь в нашей компании, на кону классные хитовые призы от вкусных деликатесов и любимых десертов до поездок на такси. Всем удачи!
0: Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплекс». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Бомба Эстерео и Ману Чао на радио Хит ФМ в 16 часов и 49 минут по Москве. Говорим чао этой рабочей неделе и готовимся врываться в выходные. Уже завтра, например, итоги недели в нашем главном хитовом чарте. Но и не забывайте про наши лайтовые понедельники. С утра и до самого вечера на Хит ФМ мы снова разыграем очень много реальных лайтовых денег. Поставьте себе напоминалку, чтобы ничего не пропустить.
1: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupid.

Майли Сайрус мощно влетела в этот час со своей новинкой. Кто-то считает минуты до финала рабочей недели, поэтому напомню, 17.06 в Москве, и уже очень скоро мы все вместе будем врываться в выходные. Илья Алексеев здесь, всем привет, и немного про хитовую составляющую следующих 10-15 минут. Стопудовый хит Авичи 2011 года, Шакира и Бёрна Бой, Зиверт, а еще Фастбой и Топик прямо сейчас на радио Хит FM.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Это One Republic на радио Hit FM, и вместе с ними мы прорываемся буквально к выходным. В этом нам помогут совсем скоро Алекс Уоррен, Алок, Зиба и Portugal The Man, Элла Хендерсон и Rudimental. Love Hit News расскажу про один интереснейший эксперимент с участием шимпанзе. Не пропустите.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11.
4: Реклама. Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42.
5: ООО АГК. ОГРН 124-400-0-426.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5-712-961.
9: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте Калуга 21 век. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
10: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
11: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Животные. Мир животных довольно жесток и прямолинеен. И совсем недавно это подтвердило исследование ученых из Калифорнийского университета в Беркли. Ученые долгое время наблюдали за шимпанзе в одном из приютов в Уганде. Сначала они фиксировали, кто с кем проводит время и вычесывает шерсть. А потом устроили эксперимент. Одна обезьяна сидела с подносами нарезанного ананаса, а вторая могла дернуть за веревку и забрать себе чужое угощение. В результате незнакомые шимпанзе крали фрукты в 70% случаев, а друзья только в 61%. Разница небольшая, но статистически значимая. При этом отдельно отмечается реакция жертв. Когда кражу еды совершали дружественные особи, обезьяны сначала реагировали более бурно, но затем успокаивались быстрее, чем в случае с незнакомцами. Ученые объясняют это более высокими ожиданиями от близких. Получается, если друг без спроса взял что-то с вашего стола, возможно, в душе он шимпанзе. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Алекс Уоррен спел нам всем про изумрудные глаза на радио Хит ФМ, а я спешу поделиться со всеми радостью. Уже в понедельник из отпуска возвращается Наташа Калашникова, и с 5 до 6 вечера по Москве вы сможете сыграть с ней в игру «Хит на вкус». Выиграйте ужин на двоих в ресторане «Steak It Easy» и возможность попробовать фирменный бургер «Хит Изи» с мраморной говядиной и пастрами, созданный этой осенью специально для радио Хит ФМ. Все подробности ловите на hitfm.ru.

0: Это Эйф и песня Meet Me in the Dark на радио Hit FM в 17.49 по Москве. В самом деле темнеет, и это даже уже плюс, потому что в 18.00 эта пятница начнет звучать в танцевальном ритме. Это припати на Hit FM и главные хиты для яркого начала выходных. На этом я уступаю место своему коллеге Илье Обломову, а мы услышимся уже в воскресенье. Илья Алексеев был здесь, надолго не прощаюсь.
1: Реклама.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Вирусный гепатит Б. Страдает печень. Вирус попадает в организм через кровь и при незащищенных половых контактах. Прививка от гепатита Б защитит вас от этой болезни. Подробности на сайте spidcentr.defiskaluga.rf. Телефон спеццентра 8-48-42-40-27-18.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Возрастная категория 16+.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58-88-88.

0: Animal. Такое закатное настроение у этого трека. Если вы в Москве сейчас, то наверняка видите этот невероятный закат. Вот краски настолько яркие, что хочется смотреть на все это бесконечно. Фотографируйте и фиксируйте эту красоту в своей памяти, естественно. А еще, я уверен, вы надолго запомните этот вечер пятницы, потому что мы его решили наполнить лучшей танцевальной хитовой музыкой. Всем привет! Всем при-пати!
1: При-пати! При-пати! На радио!

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама. Он мой номер один,
2: моя половина. Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» и НН 760-115-09.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО «0+».
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9800-0+.
5: Телефон рекламы. Главной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Биберекс и Дэвид Гетта, Sad Girls на Hit FM. Ну, кто-то еще грустит, и это вечером в пятницу. Ну, такое себе. Явно не про нас с вами. Некогда грустить, понимаете? Некогда. Впереди целый вечер пятницы, а потом еще и уикенд. Сплошные удовольствия и сплошные хиты на фоне. Они заряжают, они прокачивают и настроение поднимают. Препати на самом хитовом радио 18.20 в Москве. Дальше вместе с нами The Bouse, Sophie and the Giants и DJ Godja.
1: Пятница. Вечер. Припати. Продолжим через 3 минуты. Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте догма.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40». Улица Механизаторов, 28.
4: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Верь в себя, иди вперед! Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне. Наш завод – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем рабочих и инженеров. У нас тебя ждет работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и удобный график. 15 смен в месяц. Присоединяйся к команде. Звони прямо сейчас. 77-47-47. Код города 48-42. ООО АГК. ОГРН 124-400-0-426.
10: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
11: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МВ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
12: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Новая песня на Hit FM Hold the Horizon. Это Зоя в припате. Да, мы любим новинки, и вы их тоже любите, всегда ждете в эфире, и они появляются с завидным постоянством, между прочим. Только лучшая новая музыка у нас, в том числе и в припате. Тут максимальная концентрация бодрых треков в ритме вечера пятницы и выходных. С их наступлением мы всех вас поздравляем. И еще раз приветствуем на радиотанцполе. Движуха на Hit FM будет до полуночи по Москве.
1: Пятница. Вечер. Припати на радио Hit FM.

0: Азии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Реестр – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
7: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования «Атрай рынков» от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.
12: Пятница. Вечер. При пати. На радио HIT-FM.

0: Оскар Меткей и ремикс на очень трендовый в этом сезоне трек Self-Aware от Temper City. Куда ни посмотри, какой чарт ни открой, всюду он Self-Aware. Определенно один из самых ярких хитов 2026 года. Продолжим с такими же яркими хитовыми песнями. Добавим афро-ритмов, далее The Second Voice и Let Me Be. Через пару минут здесь в препате на Hit FM.
1: Реклама. Легендарные хиты Стинга с оркестром. Неповторимое трибьют-шоу «Симфония Роза пустыни». 18 октября. Арена КТЗ. Билеты в кассах города. 0+.
2: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на «Знать, любить, гордиться».

0: Это топик на Hit FM и Lucky Ones. 19.06 в Москве. Чем дальше, тем жарче. Ну, жарче в музыкальном плане. Это мы с легкостью организуем жару-жаришку, да, на нашем радиотанцполе. Для этого достаточно включать самые крутые танцевальные хиты. Только их заряжаем этим вечером в препатии. Меня зовут Обломов Илья. Всем большой привет. Впереди в нашей компании Good Boys, No Aspect, Awayan, Blind Spot называется работа. И Джоэл Кори на пару с Дэвидом Гетто и Bad прямо сейчас.
1: Препатии. Препатии на радио Hit FM.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» и НН 760-115-09.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
8: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо sberbank.ru в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF City на сайте HVLF.ru. 12+.
16: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
17: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
18: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
0: HIT-FM. Пятница. Вечер. Препати на радио HIT-FM.

0: Какая классная песня. Ей уже 25 лет, между прочим. И с каким удовольствием она слушается сейчас. Murder on the Dance Floor. Это Софи Элис Бекстер на Hit FM в 19.19 по Москве в Припяти. Окей, мы с вами вспомнили прошлое. Это было круто. Теперь о будущем, о нашем музыкальном будущем. Kimo Sounds, Rise Slow и Another. Talk to You. Услышим очень скоро.
1: Пятница. Вечер. Припяти. Продолжим через 3 минуты. Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 7 градусов тепла, днем плюс 9-11.
1: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
5: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо. .ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Foreigner и Lorien на Hit FM. Let me forget you. Ждем их с нетерпением в главном хитовом чарте. Они еще не попали туда, но обязательно попадут. Возможно, уже завтра. Поэтому голосуйте за трек Let Me Forget You на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. И слушайте главный хитовый чарт в субботу ровно в 18.00 по Москве.
1: Прибати на радио.

0: Аркадии. Продолжим через 3 минуты. Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
2: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфомиазот.
2: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплекс». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе. Как дела у мужа. Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен. Моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс 360 для бизнеса», УГРН 125-770-015-56-68, Москва, улица Тимирова, улица 11, акция 21 по 26 октября 2026 года, подробнее на 360.yandex.ru/business.
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу, но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
8: Утро, будильник, завтрак – все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
9: Телефон рекламной службы HitFM 8 499 5 7 9 7 7 9 9.

0: Это Ibn на Hit FM и его свежий трек Leave It All Behind в препате. Еще больше новой музыки на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Заходите, чтобы быть в курсе, чтобы быть в тренде. Регулярно список новинок мы пополняем. hitfm.ru. 19.51 в Москве. Идем дальше до финала этого часа. Карлита, а еще Тейм Импала и Дженни.
1: Пятница. Вечер. Припати. Продолжим через 3 минуты.

0: стадии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: То, что я видел, будущее.
3: Фантастическая премьера.
2: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
4: Он перестал быть человеком.
2: Он угрожает уничтожить Землю.
3: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
5: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 30 сентября по 6 октября. Сок томатный или нектар морковный «Баринов» 1 литр. Цена по карте Магнит Плюс 192 рубля 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает.
12: «Лопаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
13: Что происходит?
14: Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде.
13: Мы попали.
15: Арахнит.
13: Снимите это с меня!
15: Уже в кино.
16: 18+.
17: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
18: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Рейринга ВЭД платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799. HIT-FM. Пятница. Вечер. При пати. На радио HIT-FM.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
4: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Азии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Можно долго выбирать машину. Искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория «Индустриальный парк Каледина». Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
11: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
12: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
13: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
14: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
15: Любимая, там дождь. Возьми такси.
14: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
16: Делитесь заботой с близкими без ограничений в Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
17: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Прибати! Прибати на радио Hit FM.

0: Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Пятница. Вечер. При пати. На радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799. «Хит FM»
7: «Припати» на радио «Хит FM».

0: Азии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Что происходит?
5: Полиция опечатала здание.
4: Это пауки.
5: Они на всех этажах.
4: Они везде.
5: Мы попали.
6: Арахнит.
4: Снимите это с меня!
6: Уже в кино.
7: 18+.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840-0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».
10: Пятница. Вечер. Препати на радио «Хит-ФМ».

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.